Поступил звонок из банка? Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Державе 4 утра.
1: Прогноз погоды. 9 сентября по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер южный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

радио Могилев.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 9 сентября по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер южный, температура воздуха днем +23, +28.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 9 сентября по Могилевской области малооблачно, без осадков, ветер южный, температура воздуха днем +23, +28.
1: Радио Могилев.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Иван Шумов. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Как местное самоуправление влияет на решение вопросов жизнеобеспечения населения, депутатский корпус ответ на этот вопрос изучал на примере Славгородского района. Здесь состоялась выездная сессия областного совета депутатов. Подробности у Татьяны Кутневич.
3: Традиции славгородской земли и ее гастрономические бренды. На площадке около районного центра культуры сельские советы обустроили свои аутентичные подворья для наглядного доказательства. Каждое село уникально по-своему, рассказала директор Васьковической средней школы Славгородского района Инна Флюрик.
4: Мы представляем успешно реализованную инициативу уже в течение 6 лет. Зеленая экономика сада для будущего развития деревни. У нас в школе есть питомник, 20 соток, теплица, где мы вместе с детками трудимся. И здесь представлено все, что мы вырастили в этом году в нашем питомнике.
3: В развитии малых регионов, отметил член Совета Республики Национального

0: Собрание Беларуси, председатель Могилевского областного совета депутатов Александр Горошкин. Самое главное – обеспечить население достойной работой в достойных условиях и достойной заработной платой с обязательным предоставлением жилья.
1: Нахождение, развитие, открытие вот таких предприятий, как те, которые познакомились здесь на территории Славгорода, Славгородского района, они, несомненно, сыграют свою роль. Мы видим о том, что ту продукцию, которую производят здесь, в частности, в филиале Бабушкина рынка, Красного пищевика, это та продукция, которая пользуется спросом не только у населения нашего государства.
0: На вопросы жизнеобеспечения населения влияет и реализация гражданских инициатив. С участием почетных гостей состоялась торжественная церемония открытия гражданской инициативы «Славные имена земли Славгородской». В Славгороде именно молодежь является локомотивом обновления исторического парка. Открыли еще одну локацию, поддержанную финансово облсоветом депутатов. На стендах имена выдающихся людей района различных эпох, рассказала депутат Славгородского района совета, заведующая сектором культуры Славгородского райисполкома Галина Куприянцева.
2: Если пойти в левую сторону, выводит к прекрасному виду, где протекает река Сож. А через улицу Краснофлотскую мы поднимаемся дальше по улицам Красноармейская, Октябрьская и Калинина.
0: И на центральной площади Славгорода, которая украшена национальным орнаментом, депутатам презентовали локацию «Обереги женской души», открытой году белорусской женщины. А уже на пленарном совещании обсудили актуальные социально-экономические вопросы юго-восточного региона Могилевщины.
3: Местное время.
4: Молодой водитель агрокомбината «Заря» Александр Андрейчиков исполнил свою мечту и первым в Могилевской области перевез 7 тысяч тонн зерна. Настойчивого и целеустремленного парня одним из первых поздравил с высоким достижением наш корреспондент Анатолий Шпильков.
5: Для 22-летнего водителя Александра Андрейчикова это уже четвертая уборочная кампания. Первый год юноша перевез около 3000 тонн зерна, затем более 5000, а в прошлом сезоне более 6000. А в этом взят 7000-ный рубеж. Это была его заветная мечта.
6: Я люблю машину. Ну, сам процесс, как бы, люблю там покрутить, разобрать, порулить. Любовь к технике с детства. Еще чуть-чуть земли осталось, а теперь у меня мысли дотянуть бы до 8000, но не дотяну, не хватит.
5: В рамках ежегодного республиканского молодежного проекта «Молодежь за урожай» отвезенный Александром Андрейчиковым 7000 тонн зерна – это самый высокий результат в республике.
6: Хочется пожелать своим коллегам, водителям тоже достигать хороших, больших результатов и не останавливаться на достигнутом.
5: Биография Александра Андрейчикова такова. Родился в Климовичах, здесь же окончил третью школу, а после службы в армии волею судьбы оказался в агрокомбинате «Заря». В агрогородке «Речки» Александра с работы с нетерпением ждут любимая и любящая жена, 5-летний сын и совсем маленькая дочь. А в Климовичах за родного сына переживает и молится за его успехи мама Елена Николаевна. Всю жизнь проработала и продолжает трудиться на Климовичском комбинате хлебопродуктов. Ждет все новых результатов сына и отец Николай Николаевич. Тоже водитель-дальнобойщик. Оба по праву гордятся своим Александром.
7: Мы тут все за него гордимся. Какой у меня замечательный сын. Меня просто переполняет всегда эмоции, что он такой молодой. И вот семья у него уже. И вот тут старается. Уже узнают его. На рабочем меня спрашивают, потому что вы же передаете вот по радио Могилев. Переносит пользу своему народу, своей стране.
5: Республиканский молодежный проект «Молодежь за урожай» проходит в период уборочной кампании. В этом году на Могилевщине его участниками являются 115 молодежных уборочных экипажей комбайнеров и 37 молодых водителей на отвозке зерна. В лидерах – заревцы, водитель Александр Андрейчиков и комбайнер Иван Здоровяков. Их успехи не могут не радовать молодежь области, отметил первый секретарь Могилевского обкома БРСМ Олег Бойко.
8: Сегодня молодежь активно поддерживает. Вовлечение ее в такую важную кампанию, как уборочная, говорит о том, что сегодня перед молодежью открыты все двери, и молодежь активно участвует в продовольственной безопасности нашей страны.
3: Местное время.
4: Могилевская область уверенно держит лидерство по уборке картофеля. Сельхозпредприятия и фермеры накопали уже более 30 тысяч тонн картофеля. Так, к уборке картофеля в крестьянском фермерском хозяйстве «Диана» приступили еще 17 августа. Под эту культуру здесь отведено почти 2000 гектаров. Картошку убирают с утра и до вечера. Третья часть площадей убрана. Больше 30,5 тысяч тонн картофеля уже в хранилищах. На полях хозяйства работает около 10 единиц техники. Комбайнер Евгений Шершнев уже 5 лет трудится в поле. В этом сезоне он лидер.
9: Работа хорошая, оплачиваемая. Накопал я в этом году уже 8000 тонн. 4 буразны сразу комбайн забирает и 8 километров скорость.
4: За день в фермерском хозяйстве Диана комбайнера копает 2000 тонн картошки. Сорт разный. Средняя урожайность картошки 500 центнеров с гектара. С поля она поступает в хранилище. Сначала картофель отсыпают в приемный бункер. Дальше идет распределение по фракциям. Более мелкая картошка идет в контейнеры, а продовольственная на сортировочную линию, где контролируют качество картофеля. Потом продукцию взвешивают и отправляют на упаковку. Весь процесс автоматизирован. Чтобы хранить картофель, у хозяйства есть 4 хранилища. Общая вместимость почти 80 тысяч тонн. Как отметил заведующий хранилищем крестьянского фермерского хозяйства Диана Владимир Лазуркин, при хранении картофеля важно соблюдать определенную температуру.
10: Картофель поступает с поля при определенной температуре. От этой температуры мы охлаждаем примерно на 2 градуса, и после этого проходит так называемый лечебный период, который длится от 2-3 недель до месяца, в зависимости от состояния картофеля. И после этого мы постепенно начинаем снижать.

0: градусов, продовольственный до 6. При такой температуре он хранится до момента реализации. Хозяйство обеспечивает картошкой нас и экспортирует в Россию. Сохранить стабильность урожая помогает сочетание проверенных сортов, современных технологий и четкого планирования.
1: Шклов.
0: В Шкловском районе модернизировали цех по убою и переработке птицы, пишет Шклов Инфобай. Инвестиционный проект реализовала ООО «Александрийская» при поддержке Банка развития. Здесь масштабно обновили основные производственные фонды и кардинально увеличили выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Устаревшее оборудование заменили на современное мощностью 3000 бройлеров в час. Годовая производительность обновленного цеха убоя оценивается в 12 700 тонн мяса птицы при односменном режиме работы. Автоматизация конвейерных линий обеспечила полную технологическую непрерывность и непрерывность контроля качества на всех этапах – от приемки и ветеринарно-санитарной экспертизы до воздушно-капельного охлаждения, разделки и глубокой заморозки. Ключевым экономическим эффектом проекта станет кардинальная перестройка ассортиментной матрицы в пользу глубокой разделки. Доля реализации разделки из мяса птицы за рубеж вырастет до 45% к 2027 году.
1: Местное время.
0: Пластическая хирургия сегодня активно развивается не только в частных клиниках, но и в крупных государственных стационарах. В Могилевскую клиническую больницу скорой медицинской помощи закупили новое оборудование для липосакции. Почему развивать такие услуги важно, расскажет наш корреспондент Анна Османова.
2: Желание скорректировать фигуру для многих пациентов сегодня не прихоть, а вопрос здоровья и качества жизни. И теперь в областном центре могут проводить эту процедуру на новом уровне. В Могилевской клинической больнице скорой медицинской помощи появилось новое оборудование для липосакции. Современный аппарат позволяет сделать вмешательство малотравматичным, говорит гомельский коллега могилевских хирургов, кандидат медицинских наук, пластический хирург Леонид Рубанов.
3: Мой визит приурочен к внедрению в городе Могилеве и регионе Могилевском нового оборудования по липосакции, который позволит специалистам отделения пластической хирургии города Могилева значительно улучшить качество оказания помощи своим пациентам, повысить безопасность работы и, собственно, расширить свои возможности для достижения высококлассных результатов.
2: То, что эстетическую хирургию развивают в государственных клиниках, важный социальный шаг. Востребованные услуги должны быть доступны и на местах. К тому же внебюджетные доходы работают на благо всех, отметил пластический хирург Могилевской клинической больницы СМП Андрей Струнович.
4: Зачем их развивать, платные услуги? Это дает дополнительные источники финансирования для нашей организации здравоохранения, что дополнительный приток денег в конечном итоге позволяет расширить возможности покупки того же оборудования, какого-то более современного для нашего учреждения, для дальнейшего развития тех же платных услуг, для повышения комфорта пациентов.
2: Получается грамотный круговорот ресурсов. Пациенты получают более безопасную и качественную услугу, а больница – дополнительные финансы для своего развития. А значит, больше возможностей спасать жизни экстренных пациентов.
1: Местное время.
0: В Могилеве дали старт международному супермарафону инвалидов-колясочников Союзного государства. Он приурочен к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В честь этой даты полтора десятка инвалидов-колясочников проедут по городам Беларуси и России. 15 участников супермарафона отправились по маршруту Могилев, Смоленск, Вязьма, Гагарин, Калуга, где по пути к ним присоединяются российские участники. Финальной точкой мероприятия станет Москва. Международный супермарафон проводится четвертый раз. В этот раз участники из Беларуси и России в честь старта марафона собрались у мемориала жертвам геноцида белорусского народа на улице Равчакова в Могилеве. Вместе с ними представители трудовых коллективов, политических партий, общественных организаций, а также многочисленные горожане и молодежь. Участники возложили цветы к подножью памятника и почтили минутой молчания память миллионов советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Председатель Центрального правления Белорусского общества инвалидов Василий Лукашевич отметил: «Мы не должны забыть, какой ценой и досталась победа для страны.
5: Мы не должны сегодня молчать и допустить то, чтобы сегодня переписывали историю, забывали о том, какой ценой досталась вот эта война для советского народа. Сегодня сильное, красивое государство, которое само за себя готово постоять, как сказал наш сегодня глава государства. Все дано для того, чтобы только жили и имели возможность жить в счастье и, так сказать, свое удовольствие».
1: Бобруйский район.
0: Республиканская акция «Беларусь единая» продолжает свое движение по стране. Главная фишка этого года – обновленный формат. О важном историческом с юным поколением.

0: Поколением, говорит сама молодежь. Акция охватывает 25 городов во всех 6 регионах страны, а диалоговыми площадками стали 32 колледжа. Накануне молодежные спикеры приехали в Бобруйск. Первая ключевая локация – Бобруйский государственный технологический колледж. Студенты и спикеры обсудили будущее нашей страны, историческую память, силу единства и то, как молодые белорусы могут менять мир вокруг себя уже сегодня.
1: Местное время.
0: Винянская средняя школа, единственная из Могилевской области, прошла во второй тур республиканского конкурса систем самоконтроля за обеспечением качества образования, пишет Приднепровская Нива. К участию были допущены школы, набравшие не менее 60% баллов по результатам экспертной оценки предоставленных материалов. Второй этап конкурса пройдет с 10 по 18 сентября и будет включать в себя оценку системы самоконтроля непосредственно в учреждениях образования. Конкурс проводит Министерство образования Республики Беларусь.
1: Местное время.
0: Часто ли мошенники втягивают детей в преступные схемы и используют их как курьеров? Что предпринять родителям и на что обратить внимание? Рассказал заместитель начальника УВД Могилевского облсполкома, начальник криминальной милиции, полковник милиции Евгений Будько.
2: В первую очередь, конечно, необходимо обращать внимание на появление у ребенка платежных средств банковских, пластиковых карт, которых раньше у него не было. Наличие и либо появление у него неизвестно откуда, простым языком взявшейся налички. Конечно же, очень важно понимать, что рост карманных расходов, возможность приобрести какие-то дорогостоящие гаджеты, например, либо иные ценности, тоже должно вызвать у родителей определенное сомнение в том, откуда ребенок берет деньги и, соответственно, с ним пообщаться. Надо объяснять ребенку и обязательно проговорить с ним, что курьер – это не случайный свидетель, а участник организованной преступной группы. Это влечет не только административную, но и уголовную ответственность.
0: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
3: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Обновлена директива номер 1 о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины. Глава государства Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В числе приоритетных направлений – охрана общественного порядка, обеспечение информационной безопасности, противодействие экстремизму, незаконному обороту наркотиков, контроль внешних миграционных процессов. К таким направлениям также относятся защита населения и территория чрезвычайных ситуаций, и гражданская оборона, безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и безопасность труда. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко детально поинтересовался итогами уборки зерновых колосовых Могилевской области. Во время доклада отдельное внимание было уделено трем хозяйствам региона, которые убирают последние гектары поздних посевов. Особое внимание глава государства уделил ситуации с кадрами и работе в этом направлении. Отдельной темой доклада руководителя Могилевской области стала подготовка к предстоящему семинару в Шкловском районе. Его планируется провести на базе одного из райагросервисов. Выставка китайских товаров и услуг стартует сегодня в Минске, передает Ньюсбай. Это крупнейшее событие для развития деловых контактов между Беларусью и Поднебесной. Традиционно она проходит в Великом Камне. С каждым годом количество участников растет. В этом году она пройдет и в Белэкспо, где сегодня состоится церемония открытия. Количество участников – 127 со стороны Китая. Это говорит об интересе, который существует к Беларуси. 9 сентября пройдет совместный инвестиционно-экономический форум, а 10-го – презентация возможностей китайских предприятий на площадке Белэкспо. Напомним, 2026-2027 годы объявлены годами промышленной кооперации Беларуси и Китая. И в завершении Главное управление ЖКХ Могилевского облсполкома организовало благотворительную акцию «Коробка добра». По собственной инициативе сотрудники ведомства собрали и передали гуманитарную помощь для тех, кто сейчас особенно нуждается в поддержке. За личные средства коммунальники приобрели предметы первой необходимости для кризисных комнат Могилева и Могилевского района, которые работают при территориальных центрах социального обслуживания населения. В этих комнатах временный приют находят люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. В «Коробках добра» были переданы предметы личной гигиены, продукты питания, другие необходимые в быту вещи. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер южный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 14.

Осенний день вступает в свои права, 9 сентября на календаре, и как бы там ни было, надеюсь, утро все-таки желанное и бодрое. Ну что, вперед навстречу новым вершинам, не только просыпаться, но и трудиться будем вместе. Олеся Маскина меня зовут, впереди только самые свежие новости, лучшая музыка. Например, окунемся в Галапузое детство.

Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

0: Talent.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 9 сентября по Могилевской области малооблачно, без осадков, ветер южный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.

0: берегу про настоящие события в настоящем в нашем Риме. Это такая, знаете, я бы сказала, смелость. Смелость признать, что я устал. Смелость сказать, я тебя люблю, если на самом деле любишь. Смелость промолчать, если нечего сказать. Ну и настоящие те, кто злится, радуется, ошибается и признает свои ошибки. Пора бы уже не бояться, а быть живыми, а не картинкой. Снимайте маски, сказала Маскина. Будьте собой. Давайте вот не будем строить из себя кого-то, а просто будем жить, наслаждаться этой жизнью, общаться с нашими близкими, родными, а может быть и просто поможем каким-то незнакомым людям. Это тоже хорошо. Просто нужно делать это искренне.
1: Наши хиты.

0: кэшбэк деньгами. Ты тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Наши хиты.

0: 7.47 показывает студийные. Надеюсь, вы уже выпили ту самую таблетку от лени и готовы сворачивать горы. Если нет, то не беда, мы сейчас добавим вам адреналина в динамике. Забудьте про «не хочу». Сегодня только слово есть, делаем. Все, кто уже в пути, привет. Всем, кто только собирается, поторопитесь. День уже ждет. Слушаем, заряжаемся и погнали покорять... Сегодня среда, точно, середина рабочей недели, представляете? Ну а прямо сейчас на радио Могилев новинка от Люси Чеботиной, композиция «Горгона».
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Даргона. Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.
1: There's always two sides to every story.

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына с днем образования Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Приятно отметить активное расширение связи Минска и Пхеньяна. С особой теплотой вспоминаю официальный визит в вашу прекрасную столицу в марте прошлого этого года. Отрадно, что все достигнутые в ходе состоявшихся плодотворных встреч договоренности своевременно выполняются в интересах народов наших стран. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога, говорится в поздравлении. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 35-летием государственной независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. «Высоко ценю нашу дружбу и доверие, которые неизменно служат опорой для комплексного белорусско-таджикского взаимодействия, а также фундаментом прочного стратегического партнерства, в полной мере отвечающего интересам Минска и Душанбе», подчеркнул белорусский лидер. Логистический центр электронной торговли «Китай-Беларусь» планирует построить в Могилеве, сообщили Белта в пресс-службе Национального агентства инвестиций и приватизации. Бизнес-делегация представителей компании провинции Шэньси ищет в Беларуси интересные партнерства и проекты. В составе делегации представители полутора десятков компаний. Накануне состоялся бизнес-форум с участием китайских бизнесменов и заинтересованных белорусских компаний. Были подписаны меморандумы о сотрудничестве между шэньсийским филиалом Китайского комитета по развитию международной торговли и Могилевским отделением БелТПП. Китайская ассоциация содействия торговли в Сиане и Могилевским горисполкомом. Кроме того, подписано соглашение о реализации на территории СС Могилев инвестпроекта по созданию логистического центра трансграничной электронной коммерции «Китай-Беларусь». И о спорте. Первая ракетка планеты белорусская Арина Соболенко стала первой полуфиналисткой открытого чемпионата США по теннису, сообщает Белта. Накануне в стартовом четвертьфинале действующая чемпионка US Open встречалась с чешской теннисисткой Линдой Носковой, занимающей 6-е место в мировом рейтинге, и победила в трехсетовом поединке. В полуфинале соперницей белорусской теннисистки будет победительница поединка двух американок Джессики Пегулы и Эммы Наварро. Заключительный в сезоне турнир серии «Большого шлема» завершится в Нью-Йорке 13 сентября. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер южный. Температура воздуха днем +23, +28. Сейчас в Могилеве +13.

Сентября на календаре, середина рабочей недели стартовала, 8.03 на студийных, и в очередной раз хочется что-то сказать бодрящее, найти массу плюсов в такое раннее, но многообещающее осеннее утро. Ну хотя бы то, что сегодня по области синоптики обещают до плюс 28. Вы представляете, в сентябре, ну это же просто кайф. А то, что осенний утренний кофе гораздо вкуснее и ароматнее, кстати, про кофе поговорим чуть позже, ну а пока нас ждет много музыки и Гаязов.

также многодетная мамочка Рианна. Это утро, ваша компания Олеся Маскина. Всем прекрасного дня.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу! Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ Банк.

песок – это хорошо, пить ведрами кофе не очень хорошо. Можно несколько чашек в день, по-моему, до трех – это прям безопасно. А откуда вообще люди узнали, что кофе – бодрящий напиток? Если верить легенде, то открытие сделали парабабам козы. Самая известная легенда гласит, что бодрящий эффект кофе открыл эфиопский пастух около 1000 лет назад. Вы представляете? Я, кстати, к своему стыду эту легенду узнала вот сейчас. Он заметил, что его козы становились необычайно резвыми и игривыми после того, как поедали красные ягоды с одного кустарника. И да, изначально это была еда, а не напиток. До 10 века кофе считался пищей, потому что его смешивали сырые зерна с животным жиром, скатывали в шарики и ели, когда уходили далеко-далеко от дома. Ну, а первые кофейни, появившиеся в 16 веке, назывались «Школой мудрости». В них собирались литераторы, художники, мыслители для различных бесед. Кстати, кофе – второй по продажам товар в мире. По объему торговли кофе уступает только нефти, представляете? Так что сегодня, когда вы будете пить этот волшебный напиток, помните, вы пьете не просто напиток, вы пьете легенду, вы пьете историю, вы пьете топливо для гениальных идей. Вдохновляйтесь, и пусть ваш день будет бодрым.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 9 сентября по Могилевской области малооблачно, без осадков, ветер южный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.

0: Просто потрясающая песня от Александра Шоуа, но не могу сидеть на месте. И, знаете, сегодня поймала себя на мысли, что мы все немножко путешественники. Да, мы идем по улицам, по делам, по жизни, на работу. И самое крутое в этом движении, это когда мы идем навстречу солнцу. Да, вот так-то. Не прячемся в тени, даже если утро пытается нас переубедить, что не стоит этого делать. А сегодня у нас есть цель, неважно, большая или маленькая, дойти до кофейни, дойти до рабочего места, а может быть, по делам куда-то сбегать. Самое главное – идти, да, делать шаги и идти, не прятаться от этих задач, а просто шагать в этот день. И пусть говорят, что солнце слишком ярко, что оно слепит глаза, да это ерунда. Щурьтесь, смейтесь, но идите вперед. Доброе утро!
1: Наши хиты.

0: студийных. Как же я люблю представлять новинки на радио Могилёв. Да, на это время подошло. Сегодня услышим новый трек «Rise Slow» от проекта «Kima Sounds». Этот трек уже успел покорить мировые чарты, войдя в топ-10. «Rise Slow» — это не просто такой, знаете, быстрый бит для танцпола, а, я бы сказала, медитативное путешествие, которое напоминает нам о том, что настоящий рост требует времени. Поэтому выдержка и еще раз выдержка. Это именно, кстати, тот случай, когда качество и эмоциональная глубина берут верх над сиюминутными трендами. Слушайте премьеру прямо сейчас на радио Могилёв и не торопитесь, наслаждайтесь каждым мгновением.
1: Новинка на радио Могилёв.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. С пакетом важнейших законопроектов депутаты подходят к четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва, которая откроется 15 сентября, сообщил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко в эфире телеканала «Первый информационный». В этот раз мы подходим, может быть, и с небольшим набором законопроектов, но тем не менее они касаются важнейших сфер жизни государства. Это блок сельскохозяйственных законов о мелиорации, ветеринарной деятельности, аквакультуре. Несколько законов касаются вопросов промышленной безопасности, сказал Игорь Сергиенко. Поступят и другие законопроекты, включенные в план подготовки проектов законодательных актов. Концерт «Реквием каждый третий» — это проект, призванный достучаться до сердец молодых людей, сказал перед представлением глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой, передает Белта. Глава администрации президента передал жителям Санкт-Петербурга самые добрые и искренние слова приветствия от Александра Лукашенко, подчеркнув, что он с огромной любовью относится к этому городу и его жителям. «Для нас историческая память – это самое главное. Так же, как для Ленинграда 8 сентября – день, когда история города разделилась на до и после, для нас День независимости Беларуси 3 июля – день освобождения. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков. Дата, без которой не было бы нашей республики, подытожил Дмитрий Крутой. Новостям в мире. Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что на консультациях в Москве и Киеве с участием представителей США обсуждались новые содержательные предложения. Такое заявление он сделал, отвечая в Колумбии на вопросы журналистов о поездках спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву и Киев, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. Марко Рубио указал, что возобновилось взаимодействие после многих месяцев, когда его не было. В то же время остается много работы. «Я думаю, это были содержательные переговоры. Я не хочу называть их хорошими или плохими», — заявил он. И пояснил, что не хочет быть чрезмерно оптимистичным, но и не настроен пессимистично относительно перспектив урегулирования украинского конфликта. Акция «Марафон трудоустройства студенческой молодежи» стартует в Могилевской области в рамках республиканской инициативы «Учись и работай», сообщили в облсполкоме. 4 вуза организуют ярмарки вакансий. Студенты смогут лично обсудить условия трудоустройства, задать вопросы представителям предприятий и подать заявку на участие в проекте. Цель инициативы – обеспечить плавный переход от учебы к профессиональной деятельности, повысить качество подготовки кадров и удовлетворить потребности экономики в квалифицированных специалистах. Так, сегодня в 13:10 акция пройдет в Белорусском госуниверситете. Университете пищевых и химических технологий. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер южный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 14.

9.03 в стране. Всем самого доброго, продуктивного и, самое главное, желанного утра. И помните, любой день недели может быть энергичным, жизнерадостным и неутомительным. Ну что, вперед с крутыми треками. Очень скоро услышим «Жасмин».

0: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
1: Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
0: Все,
1: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509 99 99.
2: МТ Банк.

и опять про счастье, и про то, что как же важно творить добро. Да, ребят, с чем это связано, счастье и добро? Сейчас расскажу. Когда мы делаем добрые поступки, совершаем что-то хорошее, это идет нам на пользу, лечит нашу самооценку лучше психолога. Когда мы помогаем просто так, наш внутренний критик может замолчать, ну, на какое-то время, поэтому добрых дел много не бывает. Для тех, кто верит в карму, есть новости. Бескорыстие – это не расход энергии, а ее набор. Помним, да, мир устроен как бумеранг. Что посеешь, что пожнешь. И это старо как мир, но тем не менее работает. Сеять добро выгодно вдвойне. Мы получаем уверенность здесь и сейчас, а также защиту от Вселенной в будущем. Вот я лично в это верю, и это работает. Попробуйте творить добро и не останавливайтесь. Кстати, Жасмин Дали как раз-таки про счастье.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 9 сентября по Могилевской области малооблачно, без осадков, ветер южный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.

тоже люблю до солнца и готова поделиться хорошей информацией, потому что если знаешь, значит, действуешь лучше. Если в голове у вас и дома накопилось много ненужного, самое время навести всюду порядок. Не откладывайте на завтра. Вынести или подарить вещи, допустим, можно, которые вам уже пользы никакой не принесут, а кому-то как раз-таки спасибо скажут. Ну, а если с близкими общение по какой-либо причине не ладится, как раз сегодня можно достичь взаимопонимания. Действуйте, и все у вас получится. А очень скоро услышим гороскоп для каждого знака зодиака от Иры Александровой.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Радио Могилев.

0: 54 показывает студийные. Мое утро на радио Могилев заканчивается, но прежде напомню, что сегодня, 9 сентября, отмечается множество праздников. День изобретения новых привычек, Всемирный день сельского хозяйства, День прекрасного чудака, а также Международный день красоты. Какие праздники отмечаете вы, расскажете моей коллеге Тине Павловой. Ее встречаете в полдень. А пока у нас есть тоже первое поздравление для нашей очаровательной, потрясающей, зажигательной коллеги Иры Александровны. Знаешь, Ир, здорово, когда в одном человеке уживается дар предвидения звездного астролога, умение зажигать любые ритмы за пультом диджея и талант классного профессионала на работе. Вот и желаем тебе грандиозного личного успеха, здоровья крепкого, бесконечного запаса энергии, и пускай в твоей жизни все будет потрясающе, замечательно, круто и все по любви. Обожаем тебя, обнимаем и с днем рождения. А у меня на этом все. С вами была Олеся Маскина. Всем счастливо и пока-пока.
1: Радио Могилев.

0: и браслет на руке. В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко детально поинтересовался итогами уборки зерновых колосовых в Могилевской области. Во время доклада отдельное внимание было уделено трем хозяйствам региона, которые убирают последние гектары последних поздних посевов. Особое внимание глава государства уделил ситуации с кадрами и работе в этом направлении. Отдельной темой доклада руководителя Могилевской области стала подготовка к предстоящему семинару в Шкловском районе. Его планируется провести на базе одного из райагросервисов. Мировым новостям. Европейские страны не стремятся к взаимодействию по вопросу украинского урегулирования, заявил министр финансов США Скотт Бессент, выступая на мероприятии портала Breitbart News в Вашингтоне. Об этом сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. «Я не знаю, к чему приведут эти переговоры, но я знаю, что если мы перейдем к трехсторонним переговорам, позицию посредника займут США, потому что европейцы не хотят взаимодействовать», подчеркнул Бессент, комментируя поездку американских переговорщиков в Москву и Киев. К региональным новостям. Могилевский областной театр кукол примет участие в 13-м международном фестивале театров кукол «Петрушка Великий», который пройдет в Екатеринбурге. В этом году фестиваль посвящен теме «Театр кукол. Новые смыслы». В конкурсную программу фестиваля вошли 13 спектаклей, которые отобрали из 110 заявок. На суд зрителей и экспертного совета наши артисты представят спектакль «Синяя» режиссера Игоря Казакова, поставленный по мотивам одноименного рассказа классика белорусской литературы Владимира Краткевича. И о спорте. В Могилеве пройдет масштабный турнир по волейболу на призы профсоюзов. Как рассказали в областном объединении профсоюзов, сегодня в спортивном комплексе «Олимпиец» за звание сильнейших поборются 15 спорных команд отраслевых профсоюзов области, а всего на площадку выйдут 120 спортсменов-любителей. Важной особенностью турнира является строгий любительский статус участников. За сеткой сойдутся работники предприятий и организаций, врачи, педагоги, сотрудники ЖКХ, торговли, культуры и других сфер. Победителей и призеров наградят кубками, медалями и дипломами. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер южный. Температура воздуха днем +23, +28. Сейчас в Могилеве +16.

0: Скона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Кофе купил.
0: Вернулась.
1: Билеты в кино.
0: Вернулась.
1: Поужинали.
0: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
0: Кэшбэк по карточке.

0: прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 9 сентября по Могилевской области малооблачно, без осадков, ветер южный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
3: Наши хиты.

0: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
1: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларуси КНР на 20% увеличили объемы биржевой торговли с начала этого года, пишет Ньюсбай. По итогам 8 месяцев сумма сделок превысила 13 миллионов долларов. В основе роста регулярные закупки белорусских товаров. КНР занимает второе место среди рынков сбыта, а за прошедший период поставки в Китай выросли на 30%. В топе позиций белорусского экспорта пиломатериалы, льняное волокно, мясопродукты, шкурки, норки и сухая молочная сыворотка. В Беларуси намолотили свыше 9 миллионов 100 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, на сегодняшний день в Могилевской области намолочено с учетом рапса 1 миллион 203 тысячи тонн. В стране запахано подсев озимых зерновых 696 тысяч гектаров. Это 46% от плана. Картофель убран в 12% площадей страны. Накопано картофеля 96 тысяч тонн. Средней урожайностью 356 центнеров с гектара. На Могилевщине накопали 39 тысяч тонн. О происшествиях. Автомобильный бизнес. В Могилеве подростки решили заработать на чужом антифризе, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В октябрьский РОВД Могилева обратился 66-летний местный житель с сообщением о краже из его авто. Сыщики выяснили, что к произошедшему причастны двое учащихся колледжа в возрасте 16 и 17 лет. Молодые люди заметили незапертый багажник чужого авто и похитили оттуда эксплуатационные жидкости – тормозную жидкость, стекломыватель и антифриз. Подростки планировали перепродать похищенное, однако испугались последствий и часть украденного просто выбросили. Остальное имущество правоохранители изъяли и вернули законному владельцу. Следователи возбудили уголовное дело. И о спорте. Анастасия Зудилова завоевала бронзу чемпионата Европы по пароплаванию, пишет телеграм-канал Министерства спорта Республики Беларусь. В турецком Каджаэли продолжается чемпионат Европы по пароплаванию. Во второй день соревнований Анастасия Зудилова стала бронзовым призером на дистанции 100 метров брасом. Белоруска заняла третье место среди 12 участниц. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.

0: знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
1: Наши хиты.

Скона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Скона.бай и по номеру 7176. Радио Могилев.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 9 сентября по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер южный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
3: Наши хиты.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. С пакетом важнейших законопроектов депутаты подходят к четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва, которая откроется 15 сентября, сообщил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко в эфире телеканала «Первый информационный». В этот раз мы подходим, может быть, и с небольшим набором законопроектов, но, тем не менее, они касаются важнейших сфер жизни государства. Это блок сельскохозяйственных законов о мелиорации, ветеринарной деятельности, аквакультуре. Несколько законов касаются вопросов промышленной безопасности, сказал Игорь Сергиенко. Поступят и другие законопроекты, включенные в план подготовки проектов законодательных актов. Слаживание сводных белорусско-казахстанских подразделений разведчиков проходит на полигоне Брестский во время тактико-специального учения «Лесное братство 2026». Об этом сообщили Белта в Министерстве обороны. Военнослужащие учатся управлять разведывательными и ударными БЛА, отрабатывают обнаружение и преодоление минно-взрывных заграждений и инженерных препятствий. Как сообщалось, учение направлено на совершенствование совместных действий подразделений при выполнении разведывательных задач, повышение уровня оперативной совместимости, отработку навыков применения вооружения и военной техники, а также обмен опытом между военнослужащими Беларуси и Казахстана по вопросам организации и ведения разведки. На происшествиях грибная пора. Спасатели помогли пенсионерам вернуться домой из леса, сообщили в областном управлении МЧС. Накануне вечером в службу МЧС обратился 70-летний мужчина и сообщил, что они вместе с женой заблудились в лесу в районе деревни Зеленый Луг Мстиславского района. К поискам незамедлительно приступили работники МЧС и РОВД. Спустя 2 часа супружескую пару нашли. В медицинской помощи они не нуждались. Также сотрудники МЧС искали 71-летнего жителя Белынического района, который заблудился в лесных чащобах около деревни Клины. Как выяснилось, утром мужчина ушел в лес за грибами, а когда ближе к вечеру не вернулся, взволнованный сын обратился за помощью к спасателям. Ситуация осложнялась тем, что с собой у пенсионера не было мобильного телефона. Поиски продолжались около 3 часов. Мужчину обнаружили спасатели. В медицинской помощи он не нуждался. И о спорте. Масштабный турнир по волейболу на призы профсоюзов проходит в Могилеве. В спортивном комплексе «Олимпий» за звание сильнейших поборются 15 сборных команд отраслевых профсоюзов области. Всего на площадку выйдут 120 спортсменов-любителей. Это врачи, педагоги, сотрудники ЖКХ, торговли, культуры и других сфер. Как отметил председатель областного объединения профсоюзов Игорь Станкевич, организаторы делают принципиальный акцент на массовости и доступности спорта для трудовых коллективов.
2: Основная, конечно, задача – это сплочение коллектива, это дать возможность людям заняться спортом, вести здоровый образ жизни. Это самая главная задача, которую мы сегодня ставим перед нашими коллективами и в целом отраслевыми профсоюзами. В целом наши все 15 отраслевых профсоюзов всегда принимают участие в этой круглогодичной спартакиады. 8 видов спорта у нас всего задействованы. 22 октября будет финальная часть, где мы уже определим победителей рабочей спартакиады, отраслевой спартакиады Могилевской области.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области малооблачно, без осадков, ветер южный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 22.
3: Пока желтые листья массово не летят, солнце вовсю светит, да и температура на ближайшие дни нам обещают просто какие-то летние. Будем считать, что погода делает нам вот такой реверанс в сторону летнего настроения. Так что прямо сейчас плечи расправляем, улыбаемся коллегам, соседу, самому себе можно в зеркало улыбнуться и включаемся в наш поток, потому что я уверена, даже на рабочем месте можно кивать в такт музыке или дрыгать ножкой под столом, не стесняйтесь, я этого все равно не вижу, а если не вижу, то только одобряю. В общем, держим ритм, держим настроение. С этой минуты Тина Павлова у микрофона. Всем доброго дня.

0: Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Все, кто работает, наверняка сталкивался с таким явлением, как кружки своих коллег по офису, по работе, которые могут стоять в совершенно неожиданных местах. Причем частенько могут быть еще и не вымыты, знаете ли, эти кружки. Так вот, если вы думали, что это только у вас на работе, я спешу вас разочаровать или порадовать, наоборот. Нет, это встречается повсеместно. И наши любимые британские ученые даже решили изучить феномен офисных чашек и психологию их владельцев. И оказалось, что чем выше статус сотрудника или его стаж в компании, тем выше вероятность, что он никогда не моет свою рабочую кружку. Ну, или просто ее споласкивает водой. Ученые объяснили это подсознательным меченьем территории. Ну, как будто бы вот этот налет, знаете, внутри чашки сигнализирует молодым коллегам, что этот человек сидит на своем месте уже долгие годы и имеет непререкаемый авторитет. Знаете что, я вам скажу по секрету, у меня на радио даже не одна кружка. Пойду-ка поставлю парочку на самое видное место, а из третьей как раз кофе попью.
1: Наши хиты.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 9 сентября по Могилевской области малооблачно, без осадков, ветер южный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Наши хиты.

0: что там насчет нас поет Пинка? Я вам скажу, что насчет нас. У нас время обеденное близится. У нас привет в обед близится. Я очень надеюсь, что вы те люди, которые поучаствуют и в том, и в другом. Поэтому заранее вам пожелаю приятного аппетита. И не забудьте, пожалуйста, обязательно прислать сообщение и рассказать о себе, о своих именинниках, о своих поводах, да просто привет передать. Это важно.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: кровь. Из тебя по венам любовь. Из тебя курю как больной. Из тебя.
1: В Могилеве 13 часов.
2: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Современный молочно-товарный комплекс по поручению президента торжественно откроют сегодня в 15 часов в сельскохозяйственном филиале Воротынь Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. В нем разместят 756 голов дойного стада. Кроме современного доильного зала, там будут оборудованы родильные отделения на 240 голов и профилакторий для такого же количества телят до 3 месяцев, сообщил управляющий филиалом Константин Шкельтин.
3: В мае месяце начали 25 года строительство. 31 августа уже сдан комплекс. Проектная стоимость 27 миллионов, по факту 23,5. Часть помещений тут сам завод строил, строители, а так там генпорядная организация Кировского района. Будет работать 26 человек.
2: Граждане России смогут проголосовать в Беларуси на выборах в Государственную Думу Российской Федерации 20 сентября. В нашей стране будут организованы избирательные участки для россиян, постоянно проживающих или временно пребывающих в республике. Голосование пройдет в единый день 20 сентября с 8 до 20 часов по местному времени. В Могилевской области будут работать две площадки – в Могилеве на улице Ленинской, 61, в лицее Белорусско-Российского университета, и в Бобруйске на Социалистической, 90, в Центре дополнительного образования детей и молодежи. При себе необходимо иметь действительный документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, внутренний или заграничный паспорт. В Могилевском районе выехал на маршрут новый библиобус, пишет сайт облсполкома. В Могилевской районной сети публичных библиотек появился новый микроавтобус для работы библиобуса. И он уже выехал на маршрут. Все для того, чтобы жители отдаленных населенных пунктов Могилевского района прямо у дома смогли не только выбрать книги и журналы, но и получить дополнительные услуги, оказываемые библиотеками района. В первый же день работы библиобус выехал на 2 маршрута – в населенные пункты Подгоревского сельсовета и в военную часть в поселке Голынец. За сутки польские и литовские контролирующие службы оформили 30% следующих из Беларуси грузовиков от нормы. Об этом сообщили Белта в Госпогранкомитете. По данным, на 10 утра въезда в Польшу ожидает более 500 фур. Сопредельная сторона в пункте пропуска в Обровнике за сутки оформила лишь 17% большегрузов. Перед погранпереходом Кукурыки находится 485 грузовиков. Через данный пункт пропуска в Польшу проследовало 43% авто от нормы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер южный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24.
4: Новости. Привет, Мобед!
5: Слушай и поздравляю. Поздравляю и слушай.
6: Приветствую всех в новом часе и в программе «Привет в обед». И я надеюсь, что вы готовы. Что вы готовы делиться хорошим настроением, делиться приветами, именинниками тоже неплохо было бы поделиться, планами на предстоящие выходные, например, ну или в целом просто рассказать о том, что хорошего у вас с утра уже успело случиться в жизни. В общем, пишите, рассказывайте. Короткий номер для смс 9940, наш студийный вайбер 5686176, код 44.
4: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раз.
1: Бабушкина крынка. Качество, проверенное временем.

Ну что, самое время зачитывать ваши послания. Я хотела бы начать с поздравления своего племянника Диму Голоднюка с днем рождения. Поздравляет тетя Валя с 15-летием. Поздравляет, между прочим. Желает вам, Дмитрий, крепкого здоровья, счастья, успехов во всем. И мы с удовольствием присоединяемся к пожеланиям в ваш адрес. И, конечно, пожелаем вам всех благ и всего только самого наилучшего. 15 лет – прекрасный возраст юности. Пусть все у вас получается. И пусть впереди вас ждет прекрасная гладкая дорога. Дальше традиционный привет от Инны, домашний, уютный, любимому мужу Валерию. Он предназначается. Пусть сегодняшний день обнимет тебя тишиной и спокойствием. Там, где ты, там и мое сердце. Береги себя, обнимаю, целую бесконечно. Вот такие замечательные слова. И еще одно поздравление. На этот раз оно отправляется в город Чериков. Поздравляют любимую доченьку Лерочку Левусову с днем рождения. Милая дочурка, вот тебе уже 6 лет, ты наше сокровище. Яркое солнышко и маленький ангелочек. Желаем, чтобы ты была самой счастливой. Счастливой, доброй, светлой, искренней и умной девочкой на свете. Пусть у тебя все получается, мечты сбываются, рядом будут хорошие друзья, а ангел-хранитель всегда будет с тобой, где бы ты ни была. Вот такие замечательные пожелания от родителей. Ну и мы с удовольствием, конечно, поздравляем малышку Леру, пожелаем ей всего только самого лучшего. Пусть действительно над ней всегда сияет солнышко, и она радует своими улыбками.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 9 сентября по Могилевской области малооблачно, без осадков, ветер южный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
3: Наши хиты.

0: что, продолжаю радовать вашими сообщениями тех, кому они адресованы. Вот, пожалуйста, например, здравствуйте, любимое радио. Хочу передать привет своим родителям, мужу Ивану, сестре Юле и племяшкам. Хорошей нам погоды, а всем хорошего настроения желает Кристина. Спасибо большое. Дальше Ольга передает привет любимым коллеженькам, с которыми мы чай пьем. Вот почаще надо так собираться, пишет Ольга. И да, было бы неплохо, знаете, если бы на работе был не только обеденный перерыв, а, например, перерыв для полдника, для завтрака, хотя бы по 5 минут. Хотя, ну, кого я обманываю, 5 минут, конечно же, мало, но с другой стороны, сидя рядом с коллегами, знаете, никто нам не мешает, в общем-то, заварить чаек и вот так вот, разбирая какие-то дела, просто проводить время в одной компании. Здорово, когда в коллективе такие дружеские отношения. Так, и вот, пожалуйста, такое сообщение имеется. Доброго дня! Сегодня у меня день рождения. И я напоминаю, если вдруг кто-то забыл, я, конечно, не злопамятная, но у вас еще есть шанс вспомнить. Желаю всем самого наилучшего для себя, желаю всего самого наилучшего для себя любимой. Всех целую и обнимаю, ваша Наташка. Кто? Ну-ка, признавайтесь, кто забыл, что у Наташки сегодня день рождения? Ай-яй-яй-яй-яй, быстренько поздравляйте. Мы, кстати, тоже вас поздравляем, Наталья. Любви, красоты, счастья и здоровья пожелаю вам от души. Надеюсь, что на нас вы теперь зла в памяти не держите. Ну, а всем остальным, друзья, я рекомендую присоединяться к нашей компании. Время поздравить Наталью в том числе еще есть. Пишите.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Ну что, друзья, собственно, привет в обед уже практически завершается, но не раньше, чем я зачитаю еще одно сообщение. Доброго солнечного денечка. Передайте привет любимому мужу Герасимовичу Сергею. Он на даче сейчас слушает ваше радио. Любимый, сядь, отдохни, ты мне нужен здоровым. И лучше подумай, что у нас будет на ужин. Люблю тебя, твоя Светлана. Ну это же просто прелесть, что такое, Светлана. Спасибо вам большое за это прекрасное сообщение. Я уверена, что Сергей теперь выдохнул такой, ну... Можно, можно пообедать, можно отдохнуть, и даже важно отдыхать, это обязательно. Ну, а я, собственно, готова продолжить поддерживать ваше настроение совсем скоро, буквально после 15 часов обязательно вернусь в эфир.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Военнослужащие подразделения радиотехнической бригады, принимающего участие в оперативно-тактическом учении с родами ВВС и войск ПВО, выполняют задачи на одном из полигонов Российской Федерации, сообщили БелТА в Министерстве обороны Беларуси. Военнослужащие ведут непрерывную радиолокационную разведку. Развернутая радиолокационная станция способна за считанные секунды обнаружить, распознать и сопроводить цель, подчеркнули в Минобороны. Как сообщалось ранее, оперативно-тактическое учение проводится по 10 сентября. Взаимодействие гражданской и военной медицины обсуждают эксперты стран СНГ Военной академии Беларуси, сообщили БелТА в Министерстве обороны. В центре внимания обмен опытом и практические подходы к организации медицинского обеспечения. Начальник генштаба Павел Муравейко подчеркнул, военная и гражданская медицина в Беларуси тесно связаны. Выпускники медицинских вузов, военнообязанные, а военная медицина активно внедряет новые методики. Их взаимодействие дает существенное развитие обеим сферам. Областной этап республиканской акции «Вместе в будущее» пройдет 10 сентября в Могилеве, сообщили в областном комитете БРСМ. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства и преемственности поколений. В музее славы Могилевщины соберутся активисты БРПО, БРСМ и Белой Руси. Ключевым событием дня станет торжественная церемония вступления в ряды общественных объединений. После пройдет диалог между активом БРСМ и Белой Русью под названием «Вместе строим будущее Беларуси». В неформальной обстановке молодежь и лидеры обсудят перспективы развития молодежной политики, поддержку инициатив и роль общественных организаций в укреплении суверенитета страны. Завершающим аккордом станет экскурсия «Наследие Победы» по экспозициям Музея славы Могилевщины. И в завершение. Белорусская экстралига сегодня открывает новый сезон, передает Ньюсбай. 4 матча запланированы на стартовый день хоккейного чемпионата страны. Начнется все в Солигорске, где 18:30 местный «Шахтер» примет новополоцкий «Химик». Следом в 19 часов барановический «Авиатор» сыграет с Могилевым, а смоленский «Славутич» столкнется со жлобинским «Металлургом». Завершится игровой день в Орше. «Локомотив» на родных трибунах сойдется со столичной «Юностью». Это противостояние в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь-5». Старт в 20:10. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман и ветер южный с переходом на западный, местами сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +24, +29. Сейчас в Могилеве +24.

0: Бабушкина крынка. Вкус, который выбирает душа.
1: Радио «Могилев».

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
1: Радио Могилев.
2: Ты думал, все понарошку.

0: Я Паша, слушаю радио Могилев.
1: Я Настя, слушаю радио Могилев.
2: Если спросят, какое радио слушаешь, отличный ответ – радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный с переходом на западный, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29.
3: Наши хиты.

0: Вы хотите жить в благоприятной окружающей среде, ходить по цветущей земле, дышать свежим воздухом и пить чистую воду. Программа «Эко-взгляд». Взгляд в безопасное будущее.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Беларусь делает ставку на туризм как одну из ключевых отраслей экономики. Новая государственная программа на пятилетку направлена на развитие инфраструктуры и создание современных курортов, а недавно обновленное законодательство открывает широкие возможности для владельцев агроусадеб. Однако главное богатство страны – это не только масштабные проекты, но и ее удивительная природа. В каждом регионе есть свои уникальные уголки, где можно отдохнуть от городской суеты. Один из них находится в Глузском районе Могилевской области. Это озеро Выгода или Мыслочанское, рассказывает председатель Глузской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Ирина Фомова.
3: Оно не отличалось бы от тысяч остальных белорусских озер, если бы не одно обстоятельство. Озеро Выгода богато залежами сапропелей. Сапропель используется как куда

0: всех скорбящих радость. Как сообщает телеграм-канал Минприроды, участие в этом событии приняли митрополит Вениамин, замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Стасюкевич, более 100 учащихся воскресных школ и молодежных организаций. Замминистра подчеркнул важность сотрудничества государства и церкви в экопросвещении, отметив, что забота о природе связана с духовно-нравственным воспитанием молодежи.
1: Эко-взгляд.
0: Зеленый старт первоклашек. Самые маленькие учащиеся Чаусской школы номер 2 посадили дерево дружбы. Как сообщает Чаус Ньюсбай, для малышей это стало настоящим событием. Под чутким руководством классного руководителя ребята аккуратно выкопали ямку, бережно опустили туда саженец клена. Теперь это наше дерево. Мы будем поливать его и смотреть, как оно растет вместе с нами. Делятся впечатлениями школьники. Берегите природу, и она ответит вам тем же.
1: Эко-взгляд на радио Могилев.
2: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Обновлена директива номер 1 о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины. Глава государства Александр Лукашенко накануне подписал соответствующий указ. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В числе приоритетных направлений – охрана общественного порядка, обеспечение информационной безопасности, противодействие экстремизму, незаконному обороту наркотиков, контроля внешних миграционных процессов. К таким направлениям также относятся защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и безопасность труда. Выставка китайских товаров и услуг открылась в выставочном центре «Биолэкспо» в Минске, передает Белта. В церемонии открытия приняли участие министр промышленности Андрей Кузнецов, первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич, посол Китая Джан Вэньчуань и другие. Андрей Кузнецов отметил, что сотрудничество двух стран в промышленной сфере выходит на новый уровень. Товарооборот за 8 лет вырос в 10 раз. Посол Китая сообщил, что за январь-июль этого года товарооборот вырос на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выставка отмечает свое 5-летие и проходит в рамках годов промышленной кооперации Китая и Беларуси. В экспозиции принимают участие более 120 компаний. В программе форумы, деловые встречи и презентации предприятий. Современный молочно-товарный комплекс по поручению президента открывают сегодня в сельскохозяйственном филиале Воротынь Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. В нем разместят 756 голов дойного стада. Кроме современного доильного зала, там будут оборудованы родильное отделение на 240 голов и профилактории для такого же количества телят до 3 месяцев, сообщил управляющий филиалом Константин Шкильтин.
1: В мае месяце начали 25 года строительство. 31 августа уже сдан комплекс. Проектная стоимость 27 миллионов, по факту 23,5. Часть помещений тут сам завод строил строители, а так там генпорядная организация Кировского района будет работать. 26 человек.
0: И в завершение. Славгород готовится к большому юбилею. Городу исполняется 890 лет. Праздник пройдет 12 сентября. В честь этой даты в городе обновили центральную площадь. Сквере на улице Октябрьской откроют монумент, какой именно пока держат в секрете. На открытие заложат капсулу времени. Гостей ждут мастер-классы, выставка техники, концерты с участием белорусских исполнителей. С праздником Славгород поздравят байкеры. В городе организуют мотопробег. На главной сцене выступят воспитанницы школы акробатики, многократные чемпионки мира и Европы. Завершится праздник лазерным шоу и салютом. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный с переходом на западный, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 25.
2: Вот говорят, что осень – это не повод впадать в спячку до лучших времен. Когда хандра наступает и ничего не радует, советуют завернуться в мягкий плед, собрать вокруг близких и наслаждаться ароматными горячими напитками за просмотром легендарных фильмов. И говорят, что это лучшее лекарство от депрессии. И, конечно, было бы неплохо, если бы подобное можно было бы проделывать на рабочем месте. Вы только представьте, приходите вы утром, весь депрессивный и грустный, а вас начальник бережно заворачивает в пледик, приносит какао с плюшкой и включает любимый фильм. В общем, если вы руководитель, возьмите это на заметку, когда зарядят дожди и похолодает. Ну а пока у нас тепло, температуры летние, работаем!

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменно облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер южный с переходом на западный, местами сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29. В пятницу ночью дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20. В субботу днем дожди, грозы, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 15, плюс 20. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
3: Наши хиты.

0: мы практически никогда не говорим ни про весеннюю, ни про зимнюю, ни тем более про летнюю депрессию. Зато вот осенняя депрессия, как только наступает осень, сразу на повестке дня. И, кстати, интересно, что ученые так и не пришли к однозначному выводу, а почему, собственно, некоторые так тяжело переживают осень. Почему говорю некоторые? Потому что есть те, кто, наоборот, очень ее даже любит. Так вот, среди главных виновников сезонной хандры называют уменьшение светового дня и отсутствие ярких красок, а еще плохую погоду в паре с резким похолоданием. И вот знаете что? Что-то не сходится. Да, день уменьшается, но солнце к нам заглядывает. Ярких красок скоро станет «бери, не хочу». Ни резкого похолодания, ни плохой погоды не наблюдается. Так что откладываем вообще любую хандру и продолжаем отлично проводить сегодняшний день в компании «Радио Могилев».
1: «Радио Могилев».

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

0: таким продуктивным, а как будто бы чуть-чуть подрасслабиться и задуматься о том, что вторая половина недели нам готовит. Если вы чувствуете, что на вас накатывает, позвольте себе 5 минут небольшой передышки. Ну, а если все в порядке у вас с настроением, с эмоциональным зарядом, тогда вперед, оставайтесь в нашей компании и заряжайтесь хорошим настроением еще больше.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. От совместных лабораторий до промышленных проектов. Во время открытия 5-й выставки китайских товаров и услуг в Минске эксперты отметили, что сотрудничество двух стран охватывает все новые сферы, передает Белта. Национальная академия наук Беларуси и китайские ученые реализуют совместные проекты в материаловедении, микроэлектронике и биотехнологиях. В планах фармацевтика, вычислительная система, искусственный интеллект. Среди успешных промышленных проектов Белджи, производство двигателей и холодильного оборудования. Годы промышленной кооперации открывают новые возможности для взаимодействия. Заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоялось в Москве. В нем приняла участие заместитель премьер-министра Наталья.

0: Проект в отраслях промышленности, ход реализации механизма оказания финансового содействия совместным кооперационным проектом в отраслях промышленности. Первое в истории Следственного комитета учебное пособие. Будущие следователи презентовали в Институте повышения квалификации при подготовке СК, передает Белта. Издание адресовано старшеклассникам и студентам младших курсов. Оно знакомит с профессией следователя, традициями ведомства и особенностями службы. Председатель СК Константин Бычек подчеркнул, что появление такого издания имеет историческое значение. Пособие содержит интерактивные задания, деловые игры и практические кейсы. Министр образования Андрей Иванец отметил, что книга поможет подросткам противостоять современным цифровым риском. И в завершении лета 2026 года на Могилевщине оказалось богатым на погодные сюрпризы. Периоды интенсивной жары сменялись ливнями, градом и шквалистым ветром. Средняя температура за три месяца составила плюс 18 градусов, что выше климатической нормы. В каждом летнем месяце температура воздуха поднималась до 33 градусов. Наибольшее число жарких дней наблюдалось в августе. Осадки распределялись неравномерно, сообщила начальник отдела Могилевского облгидромета Елена Тюхай.
1: Наиболее интенсивные осадки прошли в отдельные дни в июле и июне. Это в Горках и Славгороде, когда в течение 1-3 часов отмечалось от 15 до 33 миллиметров осадков.
0: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер южный с переходом на западный, местами сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16. И днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 26.
2: Знаете, когда наваливается целая куча дел, горят дедлайны, а силы в упадке, продуктивность, конечно, падает. Вот хорошо, что британские ученые не дремлют. Они вывели свою формулу избавления от плохого настроения. Во-первых, говорят ученые, пейте кофе. Всего одна чашечка способна повысить жизненный тонус. Хотите больше тонуса? Пейте больше кофе. Ну, без фанатизма, конечно. А еще поднять настроение поможет короткая прогулочка, желательно, конечно, в ближайшем парке или сквере, и, внимание, прослушивание музыки по радио. В общем, если вы сейчас с нами на одной волне, знайте, что все сошлось. Прогулка отменяется. Сейчас буквально 5 минуточек рандомных композиций, хорошей музыки. Я здесь тоже, Тина Павлова, с вами готова делиться хорошим настроением. И все, продуктивность начнет повышаться. Зашлифуем это все чашечкой кофе и спокойно доделываем все свои дела.

Оказывается, ученые по всему миру регулярно исследуют офисную жизнь. И порой темы их работ выглядят настолько курьезно, что заслуживают Шнобелевской премии. Но при этом, знаете, что интересно, выводы оказываются на удивление жизненными. Например, психологи из Амстердамского университета утверждают, что сплетни

0: кухни склеивают коллектив лучше всяких там тимбилдингов. Ученые провели серию тестов, фиксируя разговоры у кулеров и у кофемашин. И оказалось, что 90% офисных разговоров – это сплетни. И самое интересное, что сплетничают примерно одинаково, как женщины, так и мужчины. Но вот тут начинается, пожалуй, самый интересный вывод. Вопреки расхожему мнению, сплетни – это полезно. Ученые доказали, что умеренное перемывание косточек коллегам снижает уровень тревожности и сплачивает команду гораздо сильнее, чем всякие там принудительные поездки на разнообразные курсы. Вот так-то, друзья мои. Так что, если где-то засела внутри информация, которая просто требует выхода, но обязательно нужно с кем-нибудь поделиться. Можно, конечно, и у кулера с кофемашиной, можно где-то в групповом чате. Главное, чтобы эта информация напрямую не попала к тому, кому вы эти самые косточки перемываете. Так что внимательно следите за тем, куда отправляете ваше сообщение.
1: Радио Могилев.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, в ночные и утренние часы местами слабый туман, ветер южный с переходом на западный, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +24, +29.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30. Радио Могилев.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Современный молочно-товарный комплекс по поручению президента торжественно открыли сегодня в сельскохозяйственном филиале «Воротынь» Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. В нем разместят 756 голов дойного стада. Кроме современного доильного зала, там будет родильное отделение на 240 голов и профилакторий для такого же количества телят до 3 месяцев, рассказал управляющий филиалом Константин Шкельтин.
3: В мае месяце начали 25 года строительство. 31 августа уже сдан комплекс. Проект на стоимость 27 миллионов, по факту 23,5. Часть помещений тут сам завод строил, строители, а так там генпорядная организация Кировского района будет работать. 26 человек.

грозил полностью закрыть американский рынок для самолетов канадского производства и исключить канадские товары из госзакупок США. США и Канада продолжают обмениваться тарифными ударами, а война с Ираном ударила по карману американцев. По информации Independent, война привела к резкому росту цен на энергоносители. Дополнительные расходы граждан США на энергию составляют 100 миллиардов долларов. Настоящий шок автолюбители испытали в минувшие выходные, когда розничная стоимость бензина на АЗС по всей стране уверенно перешагнула отметку в 4 доллара за галлон. Издание подчеркивает, что именно этот стремительный рост цен на заправках и коммунальных платежей стал главной причиной недовольство американцев подходом Дональда Трампа к ведению войны с Ираном. На второй неделе сентября и в Польше зафиксирован один из самых резких скачков цен на топливо во всем Евросоюзе, пишет Newsbuy. Стоимость бензина АИ-95 на АЗС практически вплотную приблизилась к 8 злотым за литр. Это более 2 долларов. Причиной стало резкое повышение оптовых тарифов на фоне нестабильности мировых рынков. По данным Евростата, за месяц бензин в стране подорожал более чем на 17%. При этом аналитики прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации. В то время как Министерство энергетики уже объявило о невозможности возобновления госпрограммы субсидирования цен из-за критического положения в бюджете страны. Франция стремительно превращается в главную долговую проблему Европы. Как пишет экономист, у страны полностью отсутствует экономический рост и бюджетный зазор, а ее государственный долг уже достиг отметки в 118% от ВВП. Это ставит под угрозу стабильность всего Евросоюза, поскольку по законам Содружества нести солидарную ответственность за провалы Парижа будут вынуждены все страны объединения. При этом и другие члены еврозоны погрязли в долгах. Тем временем китайские блогеры с многомиллионной аудиторией изучают в эти дни Полесье и уже назвали Беларусь страной счастливых людей. Скоро они приедут и к нам, на Могилевщину. Блогеры уже делятся о том, что у нас очень вкусная еда и гостеприимные люди. Хотела отметить, что белорусский воздух и разнообразие природы впечатляют. Больше трети территории покрыты лесами. Я хотел бы рассказать, насколько красивая с точки зрения природы и человека эта страна и насколько людям, которые здесь живут, повезло. Я хотел бы поделиться этим ощущением счастья со своей китайской аудитории.

0: А я Тина Павлова. И это, собственно, на сегодня мой последний выход на часах 16.55. Собственно, мой рабочий день, как, наверное, и у большинства из вас, подходит к завершению, но это не значит, что я оставлю вас в одиночестве. Нет! Я готова передать вас в надежные руки Рустама Османова, с которым вы и проведете сегодняшний вечер. Я же прощаюсь. Будьте здоровы и счастливы.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Беларуси намолотили свыше 9 миллионов 100 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В Могилевской области намолочено с учетом рапса 1 миллион 203 тысячи тонн. В стране запахано посев озимых зерновых 46% площади плана. Картофель убран с 12% площадей. Накопано 96 тысяч тонн. Средняя урожайность 356 центнеров с гектара. На Могилевщине накопали 39 тысяч тонн. Колосья знаний Нива труда. Профсоюз отметил педагогов-участников уборочной кампании, передает Белта. В этом году 115 представителей сферы образования и науки отмечены сертификатами Белорусского профсоюза работников образования и науки на торжественном мероприятии «Колосья знаний Нива труда». Педагоги работали на комбайнах, зернотоках и зерносушильных комплексах. Председатель профсоюза Татьяна Якубович отметила, своим личным примером учителя показывают, что значит любить родину и воспитывать молодежь. Замминистра образования Александр Кадлубай добавил, что такой пример помогает формировать у школьников уважение к труду. Граждане России смогут проголосовать в Беларуси на выборах в Государственную Думу Российской Федерации 20 сентября. В нашей стране будут организованы избирательные участки для россиян, постоянно проживающих или временно пребывающих в республике. Голосование пройдет в единый день 20 сентября с 8 до 20 часов по местному времени. В Могилевской области будут работать две площадки. В Могилеве на улице Ленинской, 61, в лицее Белорусско-Российского университета. И в Бобруйске на Социалистической, 90, в Центре дополнительного образования детей и молодежи. Могилевский областной драматический театр 10 сентября открывает новый 139-й театральный сезон. Первый спектакль этого сезона традиционно тот же, которым закрывали театральный сезон. Лирическая комедия «Пора любви». Заместитель директора облдрамтеатра Вероника Юргелас отметила, что помимо спектакля зрителей ожидают и небольшие сюрпризы, фотозоны, и поделилась планами на новый театральный сезон.
2: У нас впереди очень красивая романтическая осень, полная гастролей. Приезжают к нам коллективы, уже известные нашему зрителю. Это Смоленский камерный театр. Также новые гости, Александр Песков. В октябре также у нас очень много гостей. Театр Горького, который привозит замечательную постановку «12 стульев», а также театр из Смоленска имени Грибоедова. Ну и, конечно же, мы тоже отправляемся на гастроли в Владимир, примем участие в международном фестивале «У Золотых ворот». Традиционно перед Новым годом в стенах нашего театра родится новогодняя сказка. И в этом году это постановка «Аладдин».
1: И в завершении, в честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35% до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царское.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный с переходом на западный, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 27.
3: Возможно, это одна из самых долгожданных встреч за сегодня для вас. Встреча с 17 часами. Она состоялась, они наступили. И для тех, кто уже к этому времени кучу дел на работе переделал, это наверняка самое радостное событие. Но еще одна встреча только что состоялась у меня с вами или у вас со мной. Может быть, для вас не такая долгожданная, как 17.00, но тоже приятная. Рустам Османов меня зовут, всем машу приветы, буду с вами встречать вечер среды, ну и продолжим делить неделю пополам.

знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.

0: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.

Осень тем временем продолжает чудить, также не спрашивая нашего мнения. Если раньше она как-то больше загоняла нас в куртки и плащи, то последнее время некоторым не дает даже из шорт вылезть. Но мы обманываться по этому поводу не будем. Будем держать ухо востро. Нам в этом поможет прогноз погоды через следующий трек.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер южный с переходом на западный, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +24, +29.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

Люблю тебя, грильяж. Ну, не в смысле в том, что я грильяжу в любви признаюсь, хотя я грильяж люблю, а в том смысле, что «Люблю тебя» называется трек в исполнении грильяж. Ну, а те, кто любит прогуляться при хорошей погоде, могут даже не спешить по домам после работы, а тысячу другую шажочков намотать, пока светло, тепло и комары не кусают. Желательно при этом любить слушать музыку и делать это на радио Могилев. У нас ведь здесь хиты, которые даже на все времена.

0: Радио Могилев.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен

0: Поступил звонок из банка? Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Минске проходит встреча руководителей национальных центральных бюро Интерпола государств-участников СНГ. Об этом Белта сообщили в МВД. На форум прибыли делегации Азербайджана, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступления СНГ и Генерального секретариата Интерпола. Особое внимание участники уделили вопросу участия в мероприятиях Интерпола, направленных на совершенствование устава организации и правил по обработке информации. Выставка китайских товаров и услуг стартовала сегодня в Минске, передает Ньюсбай. В пятый юбилейный раз она проходит на новой площадке. В комплексе Белэкспо участвуют 127 китайских компаний. В рамках выставки проходит инвестфорум. Сфера общих интересов широкая, от промышленности до медицины. Зампредседателя президиума НАН Беларуси Алексей Труханов отметил, что у Беларуси есть сильные научные компетенции, которые могут быть полезны для укрепления промышленного производства обеих стран. Выставка продлится до 11 сентября. Минздрав дополнил перечни противопоказаний для пристегивания пассажиров и водителей ремнями безопасности. Это предусмотрено соответствующим постановлением, сообщает Белта со ссылкой на национальный правовой интернет-портал. Перечни дополнены рядом противопоказаний, в числе которых ранее до 28 дней послеоперационный период после открытых операций на грудной клетке и брюшной полости с расположением раны в зоне пристегивания ремней безопасности и другие. Постановление вступает в силу уже завтра. 16-й сезон республиканского молодежного проекта «Студии для Беларуси» стартует 10 сентября. Организаторы Министерства образования, Государственный комитет по науке и технологиям, Национальная академия наук Беларуси и БРСМ. Проект будет проходить в 4 этапа. С 10 сентября по 20 ноября – информационный этап. Во время второго этапа, который продлится по 20 декабря, будут проходить районные, зональные, городские туры. По 31 января – областной тур, и по 30 апреля – республиканский финал проектов, рассказал главный специалист отдела Могилевского областного комитета БРСМ Виктор Родовский.
2: Ребята могут подавать свои проекты в 10 номинациях. Это экология, промышленность, химия, нефтехимия, атомная энергетика. В том числе есть у нас специальная номинация. Это лучшая бизнес-идея. То есть у нас ребята подаются в 9 основных номинациях. И в том числе они могут подаваться и в номинацию лучшая бизнес-идея. То есть в двух номинациях сразу. Основная цель проекта – активизировать инновационную молодежь для того, чтобы они внедряли свои проекты в реальный сектор экономики, помогали тем самым социально-экономическому развитию нашей страны. То есть те проекты, которые действительно важны и интересны для практической реализации в нашей стране.
1: И в завершение, только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменно облачно, с ночью без осадков, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный с переходом на западный, местами сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 25.
3: Летит вперед этот день, его не остановить при всем желании. Ну и ладно, зато что-то новенькое нас наверняка ждет в новом часе. Ну, музыкальное, во всяком случае, уж точно. В том числе Дамьяна Давид, Немига и дорогой дневник Гориллас и многое-многое другое. Ну а я, Рустам Османов, желаю вам доброго наступившего вечера.

0: Я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

каждый твой вдох незабвенный хит от The Police. Так уж сложилось, что без дыхания нам никуда, нам без него не жить, но некоторые начинают даже проявлять креатив по его использованию, задерживать его на полчаса и бить всевозможные рекорды. А еще дыхание нам может пригодиться, когда похолодает и нужно будет хукать и пускать пар изо рта на руки, чтобы согреть их. Очевидная польза, о которой мы вспоминаем в холода. А пригодится ли нам этот лайфхак в ближайшее время, узнаем из прогноза погоды через несколько минут.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер южный с переходом на западный. Местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, +16. Днем +24, +29.

С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе. Радио.

0: сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Новинка на радио «Могилев».

0: Настоящий тест на смелость пришлось пройти жителям одного городка в штате Мэн в США. Они начали замечать по утрам на улицах некое человекообразное мохнатое существо и даже определили его как снежного человека. Поэтому они смело позвонили в полицию. Ну и те поначалу обрадовались, думали, поймают настоящего Бигфута. А нет, это просто какой-то чудак разгуливал для развлечения в мохнатом комбинезоне, что, как по мне, и так очевидно. В общем, тест, по-моему, провален жителями штата Мэн. У нас бы, наверное, сами подошли, спросили бы, может, надо чего? Скорую вызвать вместо полиции, может быть. В общем, действовали бы смело и решительно. Ну, а мы также смело и решительно следуем в новый час. Там и услышимся.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Стоп. Снято.
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
2: Наши хиты.

0: И Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Россия провели межмидовские консультации по украинской проблематике. Об этом сообщили Белта в пресс-службе МИД Беларуси. Очередной раунд встречи состоялся сегодня в Минске на уровне руководителей структурных подразделений. Стороны обсудили перспективы политико-дипломатического регулирования украинского кризиса, взаимодействия на международных площадках и гуманитарные вопросы. Также рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран и график предстоящих мероприятий интеграционной повестки. Новый молочно-товарный комплекс на 756 голов дойного стада сегодня торжественно открыли в Бобруйском районе. Объект построен для филиала «Воротынь» ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов». Комплекс включает два коровника с доильным залом, родильное отделение, профилакторий на 240 голов. Запуск объекта позволит увеличить воловой надой молока в среднем на 7 тонн в день без увеличения поголовья. На новом комплексе приступят к работе около 30 новых сотрудников. Для специалистов предусмотрены кабинеты, душевые, гардеробные, комната приема пищи. Первый заместитель председателя Могилевского облсполкома Сергей Славицкий назвал проект одним из лучших в регионе за последние годы для развития животноводства. Сейчас в области строится еще 17 молочно-товарных комплексов. До конца года планируют ввести минимум 5. Белорусский рынок труда перезагружается. Студенты старших курсов сейчас могут официально работать по специальности до защиты диплома. Такое право они получили с 24 июля. В списке 40 обновленных должностей. Экономисты, программисты, кадровики, SEO-специалисты и даже операторы беспилотников. Основная цель нововведения – устранить административные барьеры, которые ранее препятствовали трудоустройству студентов на позиции, требующие высшего образования. Рассказал правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Дмитрий Мордачев.
1: Министерство труда обновило 40 квалификационных характеристик в едином справочнике должностей. Что это значит на практике? Студент 3-4 курса может быть официально принят на должность экономиста, бухгалтера, юрисконсульта, кадровика, переводчика. В списке появились и совсем современные профессии. Оператор беспилотника, SEO-специалист, специалист по компьютерной графике. Важный момент. Поскольку диплома у студента еще нет, он работает под контролем наставника. Это не формальность, а реальная защита для работника и нанимателя. Для студентов это ранний стаж, реальный опыт и финансовая независимость. Для работодателей возможность выстроить специалиста под свои задачи еще до выпуска.
0: И в завершении Еврокомиссия признала наличие серьезных проблем с доступностью жилья в городах Евросоюза. Об этом сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. Для европейцев одной из самых насущных проблем стала недостаточная доступность жилья. По данным Евробарометра, более 50% жителей городов считают вопрос жилья актуальной проблемой, требующей срочного решения. Говорится в заявлении, размещенном на сайте Еврокомиссии. Она предлагает принять меры, направленные против действий, уменьшающих количество доступного для долгосрочного пользования жилья. В первую очередь речь идет о популярных среди туристов городах. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный с переходом на западный, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 25.
2: Раньше, как у нас, современных людей считается, чтобы вызвать дождь, устраивали танцы с бубнами. В настоящее время дождь никого не интересует, поэтому появилось новое поверье, что корица притягивает деньги. Но вот чтобы новый час наступил, не надо ни в бубен стучать, ни корицу жевать пачками. Он все равно наступит, этот новый час. 19 часов, собственно, уже здесь. И они наступили, и мы радуемся этому событию. Будем даже музыку на радио Могилев по этому поводу слушать. Ну, а я, Рустам Османов, вообще улетаю с группой А-Студио.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
1: Наши хиты.

0: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

Риана пела только что про одно такое не из дешевых удовольствия, как бриллианты. А мы как раз продолжим тему финансовую, раз пошла, точнее, прошла почти такая песня. Тут тоже есть что веселого рассказать. Итак, модная компания Виктории Бекхэм, жены всемирно известного футболиста, впервые за 18 лет принесла прибыль. Ура! Поздравляем! Впервые с момента основания компания принесла больше денег, чем было потрачено на ее содержание. То ли упорство Виктории помогло добиться такого результата, может, она просто забыла про свою организацию, перестала лезть в дела, и опа, прибыль пошла вверх. Ну, а может, и правда корица и углы посыпала. Но тогда получается, что корица привлекает деньги, это никакие не глупости. Но нам-то что до ее предприятия? Мы вообще о делах не думаем, рабочий день давно закончен, мы просто чилим, просто под музыку на радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер южный с переходом на западный, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29.
1: Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка.

0: Ну, а мы давайте не теряться. Хани и Миша Марвин в лес, наверное, собрались, вот и компас с собой прихватили. Если вдруг собираетесь последовать их примеру, то кроме компаса с собой лучше взять еще и спички или зажигалку, фонарик, запас еды, воды, заряженный телефон обязательно. Ну, а если собираетесь со мной в новый час, тогда просто пойдем. Я дорогу знаю.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас. Ты

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. От госзакупок до безопасности игрушек. Какие решения приняты на заседании Совета ЕЭК, сообщили Белта в правительстве. Внесены изменения в правила определения страны происхождения товаров для госзакупок. Это касается медицинских изделий, тракторов, экскаваторов и другой техники. Скорректирован техрегламент о безопасности игрушек. Уточнены правила маркировки, чтобы информация не вводила покупателей в заблуждение. Также одобрены прогнозы развития ПК стран ЕС на 2026-2027 годы и изменения в правилах торговли электроэнергии. Очередное заседание Евразийского межправсовета пройдет в Минске 2 октября. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков принял копии верительных грамот посла Ирана в Беларуси Максина Амидзамани. Об этом Белта сообщили в пресс-службе МИД. Максим Рыженков поздравил иранского дипломата с началом миссии и пожелал успеха в работе. Стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов политического и гуманитарного взаимодействия. Отмечена поступательная динамика развития двусторонних отношений и высокий уровень взаимного доверия. Литва не планирует запрещать автобусные рейсы в Беларусь. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Юрас Таминскас. Передает Ньюсбай. Министр отметил, что Вильнюс намерен трезво оценивать ситуацию, а глава литовского правительства пояснил, что подобный шаг может быть сделан только по соображениям безопасности. Между тем, со стороны разведки Литвы информация о необходимости закрытия границы не поступала. Ранее всеми призвали

0: Россию. Однако премьер Литвы напомнила, что в Латвии скоро выборы, поэтому в Риге могут звучать разнообразные политические предложения. На территории Могилевской области до конца этой недели осадков не ожидается. Лишь завтра днем пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер сильными порывами, сообщила начальник отдела Могилевского облгидромета Елена Тюхай.
1: Температурный фон будет находиться в пределах ночью от 8 до 13 градусов тепла, а в дневные часы температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Местами 13 сентября будет повышение до плюс 23 градусов.
0: И в завершение работающая молодежь транспортного комплекса Могилевской области дала старт благотворительному марафону «Добрые дела. Шаг к единству». Об этом рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Участие приняли около 80 молодых работников. Марафон представляет собой эстафету добрых дел, которую передают из региона в регион. Первыми к акции присоединилась молодежь Могилевщины. Молодые профсоюзные активисты окажут помощь воспитанникам специализированного дома ребенка, а также благоустроят территорию учреждения. Эстафету продолжат активисты Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской областей и Минском. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков. Днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, и ветер южный с переходом на западный, местами сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, и днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 22.
2: .03 на часах. Я, Рустам Османов, снова с вами. Непростительное упущение проводить классный вечер среды без музыки и без уважительных на то причин. Даже если вы еще не дома. Берите музыку всегда с собой, берите с собой всегда радио Могилев, ведь радио Могилев и музыка неделимы, как в треке Артик и Асти, далее в эфире.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

Слово «витражи», фигурирующее в названии песни певицы «Елки», в моих лично ушах созвучно со словом «ветер». И у меня возникает ассоциация, что эти окна, которые называются витражами, должны иметь свойства, помогающие им бороться с сильным ветром. Ну, опять о погоде в середине часа. Куда ж без этого? Через несколько минут мы о ней узнаем и узнаем заодно, справятся ли наши окна с натиском воздушных масс.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер южный с переходом на западный, местами сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29. В пятницу ночью дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20. В субботу днем дожди, грозы, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 15, плюс 20. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Превращаем осенний субботний вечер в главный танцевальный движ сезона. 12 сентября встречаемся на Open Air D-Vibe. Музыка, которая качает, танцы до упада, сюрпризы и подарки. Заряжайся энергией вместе с нами. 12 сентября с 20 до 22 часов встречаемся на площади Единства. Радио Могилев и Зефир FM. Твой движ, твоя вечеринка. Наши хиты.

0: А вот если бы обычный человек стал необычным и с наступлением холодов впадал в спячку, вы не задумывались? Не хотелось бы вам жить в режиме весна-лето, ну и чуть-чуть осень? Мне бы нет, наверное. Много веселого тогда можно было бы пропустить. Хватит того, что мы впадаем в спячку в темное время суток. О чем, кстати, пора бы уже и задуматься немного. Поэтому прощаемся на сегодня. С вами был Рустам Османов. Всем машу пока. Желаю доброй ночи. Услышимся обязательно.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Минздрав дополнил перечни противопоказаний для пристегивания пассажиров и водителей ремнями безопасности. Это предусмотрено соответствующим постановлением, сообщает Белта со ссылкой на национальный правовой интернет-портал. Перечни дополнены рядом противопоказаний, в числе которых ранее до 28 дней после операционного периода, после открытых операций на грудной клетке и брюшной полости, расположение раны в зоне пристегивания ремней безопасности и другие. Постановление вступает в силу уже завтра. 16-й сезон республиканского молодежного проекта «Студии для Беларуси» стартует уже завтра. Организаторы – Министерство образования, Государственный комитет по науке и технологиям, Национальная академия наук Беларуси, БРСМ. Проект будет проходить 4 этапа. С 10 сентября по 20 ноября информационные этапы. Во время второго этапа, который продлится по 20 декабря, будут проходить районные, зональные и городские туры. По 31 января – областной тур и по 30 апреля – республиканский финал проектов, рассказал главный специалист отдела Могилевского областного комитета БРСМ Виктор Радовский.
1: Ребята могут подавать свои проекты в 10 номинациях. Это экология, промышленность, химия, нефтехимия, атомная энергетика. В том числе есть у нас специальная номинация. Это лучшая бизнес-идея. То есть у нас ребята подаются в 9 основных номинациях. И в том числе они могут подаваться и в номинацию «Лучшая бизнес-идея». То есть в двух номинациях сразу. Основная цель проекта – активизировать инновационную молодежь для того, чтобы они внедряли свои проекты в реальный сектор экономики, помогали тем самым социально-экономическому развитию нашей страны. То есть те проекты, которые действительно важны и интересны для практической реализации в нашей стране.
0: Областной этап республиканской акции «Вместе в будущее» пройдет 10 сентября в Могилеве, сообщили в областном комитете БРСМ. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства и преемственности поколений. В Музее славы Могилевщины соберутся активисты БРПО, БРСМ и Беларуси. Ключевым событием дня станет торжественная церемония вступления в ряды общественных объединений. После пройдет диалог между активом БРСМ и Беларуси под названием «Вместе строим будущее Беларуси». В неформальной обстановке молодежь и лидеры обсудят перспективы развития молодежной политики, поддержку инициатив и роль общественных организаций в укреплении суверенитета страны. Завершающим аккордом станет экскурсия «Наследие Победы» по экспозициям Музея славы Могилевщины. И в завершение Могилевский областной драматический театр 10 сентября открывает новый 139-й театральный сезон. Первый спектакль этого сезона традиционно тот же, которым закрывали театральный сезон – лирическая комедия «Пара любви». Помимо спектакля, зрители ожидают небольшие сюрпризы, фотозоны. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный с переходом на западный, местами сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 20.
1: Любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Черным по белому. В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный с переходом на западный, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +24, +29.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы.

0: Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, в ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер южный с переходом на западный, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +24, +29.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: твоем камень целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио Могилев.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 10 сентября по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный с переходом на западные, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Радио Могилев.

0: радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

10 сентября по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный с переходом на западные, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: Наши хиты.
1: Заходи без причин.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

10 сентября по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный с переходом на западные, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем +24, +29.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Наши хиты.

10 сентября по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный с переходом на западные, местами с сильными порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29.